Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет.

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Предложение ограничено.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: В милом доме супер цена. Успей купить в июне.
9: Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
5: Реклама.
6: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: Кровать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
9: «Лаврадио».

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Это

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Радио.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах.

0: реклама. Шутка уже закончилась. Китайские машины – это серьезно. Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: категория 18+.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Только до 31 августа в стоматологии Дента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
11: Лаврадио.

0: Песня номер один. Take me back to yesterday when I was fine on my own lane. I hear a echo. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
3: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Готовьте летом с удовольствием. В фирменных магазинах Ситна форель свежемороженая всего 849 рублей за килограмм. Идеальный выбор для легкого ужина дома или пикника на природе без лишних хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
1: Love Radio.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
2: Красавцы, Love Radio начинает этот день с тобой. Просыпайся скорее в данную секунду. Сегодня важнейший день. Во-первых, сегодня нужно подготовиться к отдыху. Если вы это правильно не сделаете, то правильно и не отдохнете. Финальный рабочий день на этой неделе, так еще и финал нашего розыгрыша. Кто-то сегодня отправится не просто отдыхать, а буквально паковать чемоданы.
3: В Грецию. Не просто отдыхать, а просто в Грецию.
2: Да, пойдет в обменник, побежит что-нибудь, какие-то на сувенирчики деньги себе обменивать, шорты, новые плавки купить. Ну, в общем, осталось только дождаться, когда же будет тот самый момент.
3: Да, а будет он очень скоро, этим утром, правильно?
2: Ну, счет очень скоро. А мы не можем рассказать, когда. А он точно будет, вот так мы можем вам сказать.
3: Расскажут, и мы вам тоже расскажем.
2: Рано или поздно этот момент случится. А вот в какой конкретно временной промежуток? Главное быть с красавцами ближайшие 4 часа. Ну, а мы вам поставим музыку, под которую сами сегодня просыпались, и будем вас будить. После этого заглянем в гороскоп и также разберемся с звездным шоу-бизом и их сплетнями. Красавцы, Love Radio с тобой. Начнем это утро вместе с Медузой и Henry Camomile. Don't wanna go home. Всем привет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: тобой готовы заряжать тебя своими плейлистами. Треки, под которые мы просыпались прямо сейчас. Разбираемся с вашим настроением и с пополнением ваших плейлистов. Обычно вы уже привыкли к музыке, которая здесь играет. Но что можно добавить себе, что можно еще зашазамить? А, кстати, не обязательно этого делать, ведь мы называем сами треки. Сейчас перейду к своему треку. Это небольшая такая около... Лиричная инди-роковая композиция «Деревянные киты» называется. Группа «Не помню».
1: Не хочу, не буду, не помню, не знаю. Ну вот, и сейчас я еще его открою где-нибудь, посмотрю, потому что названия-то, знаете, они не всегда открываются. А хочется всегда видеть. «Не помню, не слышь» называется трек. Итак,
0: темное такое звучание. Вообще, сами себя описывают ребята как сказочный северный шугейз. Поджанр инди-альтернативного рока.
2: Под утро.
0: Зародился в Великобритании.

знают одну датскую певицу Мари Эрстед. Интересно, я уже так отвык от понятия соло, привык к понятию дроп.

0: начиналось, как будто бы ты зимой идешь на работу, а сейчас как будто бы в пикапе летишь где-нибудь по дороге.
1: Уже
0: на
1: летом.
0: Рассвете, да, летом. Ну что, что у тебя сегодня откроет утро?
1: Слушай, да у меня, как обычно, у меня электронщина, у меня трек, да, его название напрямую отсылает ко всем нам, бегущим по своим делам по утрам, на электричку, на маршрутку, на автобус, в общем, чтобы успеть, все, чтобы успеть. MPH, Крис Лоренцо, Run, такая вот история. Тикают.
0: Не хватает, да. Этого. Теперь с бегом ассоциируется только трек.
1: Успейте добежать, пока играет.

0: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно.

0: 20 метров, 52 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмолл». Милый дом, все нужное в нем.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Только до 31 августа в стоматологии Дента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: к одному.
1: Три, два, один.
2: Старт 3. Нарвал Holy Flame и Тану. Ну а прямо сейчас мы разберемся, что звезды приготовили нам на этот день. Внимательно записывайте и ждите свой знак.
3: Овны.
2: Настало время получать приятные бонусы от жизни.
3: Тельцы.
4: День будет похож на захватывающее приключение.
3: Близнецы.
2: Эта пятница благоприятна для романтических поездок или свиданий.
3: Раки.
4: Привычные дела покажутся вам непосильной ношей.
3: Львы.
2: Кто-то захочет втянуть вас в любовный треугольник.
3: Девы.
4: День будет зависеть от настроения других. Выбирайте для общения людей в хорошем расположении духа.
3: Весы.
2: Могут возникнуть трудности, примите их достойно.
3: Скорпионы.
4: Окружающие будут испытывать ваше терпение.
3: Стрельцы.
2: Вы найдете новый источник доходов.
3: Козероги.
4: Вам откроются возможности для карьерного роста. Главное, не растеряйтесь в нужный момент.
3: Водолеи.
2: Окружающие будут нуждаться в вашей помощи и советах.
3: Рыбы.
4: День обещает быть очень плодотворным.
2: Очень, помните, очень, очень. Плодотворным.
5: Спонсор рубрики АО Суши.

0: Cherry Lady, и мы сейчас погружаемся в мир детского творчества. Где оно обычно происходит? На сцене какого-то ДК или, возможно, где-то на утреннике? Нет, на целых стадионных концертах это может происходить, если ты дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян. Норт Уэст, 13-летняя дочь, объявила о старте своего первого масштабного концертного тура. Отправится она на гастроли с рэпершей и певицей Молли Сантаной. Норт Уэст и Молли Сантана, им всем,
1: да,
0: по 13-14 лет.
1: Знаем, да. Да.
0: Ну, мы тоже придумывали себе крутые имена. Правда, исполняли мы где-то за гаражами во дворе. А тур под названием Molly X North Kima Kawaii Tour, намекая, видимо, на милашистость и какой-то, возможно, японский подтекст, стартует 5 августа в Далласе. За полтора месяца 13-летняя артистка даст 14 концертов в крупнейших городах США и Канады. Ну, то есть, не доедем. Пока в Грузии не будет концертов. В Стамбуле не собирает пока стадионы. Значит, анонс тура последовал всего через несколько дней после первого сольного выступления на музыкальном фестивале. У нее уже был свой сольник на музфестивале. У нее недавно вышел мини-альбом North Forever 1 мая. Ну и есть у нее первый самый сингл. Называется он Piercing on My Hand. И если вы думаете, как звучит дочка Канье Уэста в отличие от Канье Уэста, вот

0: интересно, на границе как-то, как дальше будут выпускать? А хотя пока по США, видимо, можно спокойно им будет дальше выступать. Кто из родителей сопровождает ребенка? Или она в 13 лет уже все, сама спокойно может всем заниматься?
1: Папа, наверное, да?
0: Кто? Не знаю. У папы обычно другие интересы.
1: Другие, свои концерты.
0: Не дети, да, все, все кроме, ну хотя
1: папа
0: нет, он же поставил, да, вот он Бьянкой больше интересовался, но он же все это сделал, он же явно все это спродюсировал. Ну, интересно, да, как он видит свою дочь, просто как протеже или это чисто отеческая,
1: ну,
0: какая-то,
1: кстати,
0: помощь?
1: Да, хорошо, замечательно.
0: Или, возможно, это его проект.
1: Тогда лучше мама, да?
0: Тогда лучше с мамой нет, до конца. Не лучше, мама вообще с гонщиком. Тяжелое детство у человека сейчас. Ну,
1: господи,
0: хотя, боже, вроде и туры есть, а вроде и
1: ну,
0: непонятно
1: няню
0: с кем ехать. Да, отправляется няня,
1: няня
0: в концертный тур.
2: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Ищете новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.
12: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинос Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные услуги на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 49 04 45. Регинос. Новый автомобиль ждет вас.
13: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это Марупи Бузин, I want you. Красавцев радио с тобой. И сейчас мы познаем различные опыты зарубежных стран. Потому что, как вы думаете, есть симуляторы. Есть симулятор, допустим, машиниста поезда. Для чего он нужен? Чтобы человек в виртуальной среде привык к тому, как водить поезд. Для чего нужна GTA? Чтобы понять обычную жизнь людей. Так показалось британским чиновникам, которые предложили госслужащим департамента образования поиграть в GTA, чтобы узнать о жизненном опыте пользователей. Они в моменте, значит, ходили, бегали, выполняли задания. Как конкретные задания обычных людей, это в их числе было ограбление ювелирного магазина, например, убийство директора крупной компании, доставка девушек легкого поведения и другие, ну, понятно, наше обычное расписание.
1: Да, да, да.
0: Чем живут обычные люди? Вот
1: Modern routine.
0: Да, чем чиновники думают, занимаются вот эти вот, ну, обычные, обыкновенные граждане? Им вот так решили представить. Пожалуйста, мне можно было бы потестировать. Также участники эксперимента заявили, что проект может дать ценную информацию о жизненном опыте людей, помочь создать эмоционально безопасное пространство.
1: Но не уточняют, где именно, да? Это будет виртуальное пространство. То есть, значит, попробовали, чем занимаются в играх, и ну, там запретят.
0: Я надеюсь, они не пойдут заниматься тем же самым на улице. Они не тренируются ни к чему, надеюсь, никаким ограблением магазина по итогу. Вот, ранее подразделение тоже проводило подобные инициативы. Они проводили для госслужащих мастер-класс по лепке из глины и завязыванию узлов. Еще приглашали художника, который рисовал портреты получателей социальных пособий.
1: Ага.
0: Просто в министерстве сломался принтер, они не знали, кому в итоге вручать пособие, а, судя по всему, они его в руку вручают и прямо-таки по виду такие, о, вот, ему еще не вручали, и бегут. Поэтому портреты, пожалуйста, они ходили с настоящими портретами, искали нужного человека.
1: Такое ощущение, как будто они явно к чему-то готовятся, только непонятно к чему именно.
0: Я думаю, они готовятся к обычной жизни.
1: К обычной жизни.
0: Хотя такое, ну, вообще, выйдите на улицу.
1: Издалека заходят как-то.
0: Попробуйте выйти на улицу, там много реальной жизни. И представляете, каждый второй не грабит ювелирный магазин. Я надеюсь, хотя я не в Великобритании, возможно, там такая жизнь. Они уже готовятся к этому, все плохо стало.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: На правах рекламы. Дорога без пауз. Красавцы Лафразио с тобой и наша рубрика «Дорога без пауз», которую мы делаем совместно с брендом «Драмина». Здесь мы рассказываем о самых живописных местах России, где можно круто перезагрузиться и отдохнуть всей семьей этим летом.
1: И сегодня мы отправляемся в национальный парк «Самарская Лука». Это одна из самых красивых локаций на Волге. Величественные горы, бескрайние леса и панорамы, от которых буквально захватывает дух.
0: Так, подожди, горы? Прямо в Самарской области?
1: Да. Представляешь, в этом парке находятся Жигулевские горы. Река Волга делает вокруг них огромный и очень живописный изгиб. Здесь можно гулять по экотропам, подниматься на смотровые площадки, устраивать пикники у реки и ловить закаты во время прогулок на теплоходе, например. А детям обычно особенно нравится подъем на гору Стрельная. Оттуда открывается просто космический вид на реку и леса.
0: Мне кажется, это место идеально подходит для тех, кто хочет показать детям, насколько красивой может быть природа России.
1: Да, достаточно просто собраться, прыгнуть в любимое авто, включить погромче Лафрадио и поехать навстречу приключениям.
0: План – огонь. Но чтобы твое путешествие на авто или речная прогулка принесли только удовольствие, в дорожный набор стоит сразу добавить Драмину. Она помогает мягко адаптироваться к движению, отлично работает в абсолютно любом виде транспорта.
1: Правило идеальной поездки простое. Принимаем одну таблетку за 30 минут до старта и наслаждаемся видами, ведь Драмина действует до 6 часов. И это отличный выбор для путешествий и всей семьей, ведь она подходит и взрослым, и маленьким первооткрывателям с 3 лет. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Это была рубрика «Дорога без пауз». Путешествуйте красиво, открывайте новые горизонты и пусть дорога станет приятной.
2: «Дорога без пауз» в эфире Лафрадио. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лафрадио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
3: Подробности игры на сайте lafradio.ru. 18+.

0: я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
4: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мошенники пугают россиян новой пошлиной. Дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста отправятся на гастроли. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов связи и сообщают о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Злоумышленники просят назвать код для сброса пароля от личного кабинета на портале госуслуги. Эксперты по безопасности напомнили, что операторы сотовой связи никогда не требуют предоставить им коды доступа к госуслугам или сброса пароля для верификации номера или тарифа. 13-летняя дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт объявила о старте своего первого масштабного концертного тура. Юная звезда отправится на гастроли в августе с певицей Молли Сантаной. За полтора месяца артистки дадут 14 концертов в крупнейших городах Америки и Канады. В эфире Love Radio идет грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». Сегодня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Внимательно слушай эфир, возможно, мы позвоним именно тебе. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Линдси Лохан показала редкие семейные фото с супругом и сыном, а Роналду восхитил поклонников идеальным прессом. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Короткие видео могут изменять серое вещество мозга. Как выяснили ученые из Германии, бездумный и бессистемный просмотр таких роликов приводит к множеству негативных последствий. Ухудшаются память и саморегуляция, концентрироваться становится почти невозможным, повышается уровень тревожности и риска депрессии. Это были новости Love Radio. Галя Ростова, вам классного дня.
3: Ну что, красавцы Love Radio, с тобой мы продолжаем этот день. И чувствуешь ли ты, что с твоим серым веществом что-то не так? Возможно, пора перестать смотреть те самые короткие ролики. Они лишь его разжижают.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
3: Говорят нам ученые, короткие видео могут изменять серое вещество мозга. Ученые из Германии говорят, что бездумный и бессистемный просмотр коротких роликов приводит к множеству негативных последствий. Память ухудшается, саморегуляция тоже ухудшается, концентрироваться становится почти что невозможно. В общем-то, когда про такой контент говорят brain rot, что у тебя подгнивает немножко мозг, они не врут. Действительно, с мозгом становится что-то не так, и риск депрессии и тревожности увеличивается.
4: Но, видимо, изучили, я так понял, в этот раз детально, да, потому что в целом об этом же часто говорят, что это вредно. То есть как будто бы это очевидная вещь, во-первых, да, что короткие ролики это вредно. А в этот раз, я так понял, они дошли до такого итога, что это влияет уже и физически на голову.
3: Правильно? Да, это, по-моему, говорят от раза к разу, просто это легкое исследование для ученых. Они сидят и думают, может, мы не будем сильно запариваться, там уже 10 раз-то доказали, давайте мы тоже типа докажем, нам же нужно какие-то результаты показывать. Вот, пожалуйста, вам наши результаты. А аккуратнее со всякими короткими роликами. Они приводят к депрессии не только потому, что разжижается то самое вещество и становится все хуже. Еще вы смотрите на эту лощеную картинку, зачастую красивую жизнь, и тоже себя вгоняете в депрессию. А красивая жизнь, она вот здесь, вот откройте. Вот у нас сейчас окна никакого нет, и жизнь непонятно какая. Но если бы окно было, мы бы в него просто посмотрели и сразу бы поняли, что жизнь-то она, вот она, крутая. Крутая в округе. Да, да. И это, в этом можно будет убеждаться под классную музыку. Сика Тюэ Минелли, Yesterday. Впереди красавцы с тобой. У нас еще много игр на сегодня.
0: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: моральные страдания. Объявляем старт нашей игры Wellness Intuition.
1: Если ты понимаешь в кулинарии и сходу можешь угадать, какой ингредиент в рецепте лишний, скорее пиши в наш студийный мессенджер. Победителя выведем в эфир уже через пару минут.
0: 8-915-300-106-6. Прямо сейчас ждем твое сообщение нам в Максе. Напиши «Я хочу», если хочешь присоединиться к нашей игре. 8-915-300-106-6.
2: Утро начинается с любви.
3: Это Love Radio.

0: правильном питании, ведь участник уже на связи.
1: На правах рекламы.
2: Wellness Интуиция.
0: Зоши полезные привычки и зоши полезные привычки. Немножко итальянская кухня. Да, конечно, все это сейчас в абсолютном тренде. Соцсети завалены рецептами смузи, суперфудов, семян чиа. Ну, давайте честно, после тяжелой тренировки или рабочего дня меньше всего хочется жевать некий салатный лист. Просто хочется нормальной, вкусной и сытной еды.
3: И отказывать себе, конечно, не нужно, ведь привычные блюда могут заиграть по-новому. Вместе с брендом Aqua Wellness мы это доказываем каждый день в игре Wellness Интуиция. У нас на связи Алена. Ален, большой привет.
4: Привет, привет.
0: Доброе утро. Успел ли ты уже позавтракать?
4: Нет, я обычно это делаю на работе. Как
0: раз мы куда направляемся. Все понял, хорошо. Везем на работу с собой. Что ты везешь с собой на работу? Или ты там берешь?
4: Нет, там беру.
0: Все понятно. Ну, какой-то есть у тебя фирменный завтрак, твой любимый?
4: Ну, обязательно кофе.
0: Хороший завтрак, да.
3: На первое.
0: Вспоминаю студенчество, отличный завтрак. Там еще, правда, одна деталь шла, но она вредит вашему здоровью. Самый печальный завтрак. Но ничего, мы сейчас направим тебя в нужное русло. Мы готовим нежнейшую пасту с креветками сегодня и соусом из тыквы. Основа нашего блюда – это полезные макароны Макфа Wellness с морскими водорослями. Твоя задача – найти в рецепте один лишний ингредиент, который мы туда подкинули. Нужно слушать внимательно. Ты готова?
4: Да.
0: Поехали.
3: Итак, запекаем в духовке тыкву с чесноком, розмарином и оливковым маслом. Затем пробиваем.
0: Прям берем и пробиваем все в блендере.
3: Затем пробиваем все в блендере вместе с бульоном, имбирем, соевым соусом и сгущенным молоком, медом и паприкой. В этот нежный соус добавляем обжаренные креветки, помидоры, черри, мягкую брынзу. Прогреваем пару минут и смешиваем с готовой пастой.
0: Как тебе рецептик? Что ты думаешь тут лишнее?
4: Я предположу, что это сгущенное молоко.
0: Думаешь, не пойдет? С брынзой не сочетается сгущенное молоко в твоей голове?
3: Или с блендером?
4: Ну, да.
0: Ну, допустим, да, допустим, не сочетается. И ты абсолютно адекватный и логичный ответ нам даешь. Да, верно, сгущенка к креветкам и брынзе. Перебор даже для самых отчаянных гурманов. Поздравляем, летний набор Макфа Wellness твой.
3: А вот соусы из тыквы к правильной пасте – это прекрасная комбо. Особенно если взять макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с морскими водорослями. В составе натуральные морские минерализованные водоросли литотамний. Правильно. Они содержат аж 74 полезных элемента, но главное, они богаты кальцием и магнием.
0: А кальций, между прочим, укрепляет кости и снижает риск травм на тренировках. Так что для активной жизни это просто база. Кстати, у Макфа Wellness есть макароны с полезными добавками на любой гастрономический вкус. Со спирулиной, куркумой, растительным белком, виноградной косточкой. Так что паста может быть не только вкусной, но еще и яркой, необычной и даже очень полезной.
3: Это был розыгрыш Wellness Интуиция. В эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru, категория 18+.
2: Wellness Интуиция в эфире Love Radio.

0: цены и собираемся в кинотеатры, потому что «История игрушек 5» вот уже вышла новая часть культового мультсериала, получила 95%. Вот даже на фоне люди восхищаются. 95% свежести на Rotten Tomatoes. Теперь это самая высокооцененная франшиза всех времен. На этот раз Вуди, Бас и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. Они уже сколько, кстати, хозяев сменили? У них же был вначале какой-то паренек.
1: Так.
0: Потом он вырос, уехал в колледж.
1: Угу.
0: А кто их новая хозяйка теперь?
1: Слушай, я не знаю, а в каждой серии меняется у них хозяйка?
0: Вот не в каждой. Две или три части точно был
1: стабильно.
0: Один. Стабильно. Но он рос, в отличие. Ну, просто часто бывает, как в «Симпсонах», что персонажи не взрослеют абсолютно. Здесь так не получилось. Он все-таки вырос.
1: Он хотя бы меняется.
0: Ну, по итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, все.
1: Да.
0: Завершено. Ребенка накажут, у него депрессия.
1: Ну ладно,
0: потому это уже такое. Это «История игрушек» от Балабанова, если бы он снимал. Вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: О, 25 июня, кстати, уже будут в российских кинотеатрах.
0: Да, пока скоро.
1: На мой день рождения. Все, иду на «Историю игрушек». Ладно, так и быть.
2: Реклама. Этим летом все на пляж в «Березках». Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в «Березках» на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: советами в очередной раз будем рассказывать, как становиться богачками, как найти себе папика. Как вы думаете, кто дает такие советы? Возможно, какие-то коучи по личностному развитию? Нет, нумерологи, естественно, рассказали, кто найдет себе папика по дате рождения.
1: Ну, тут начинают с двоек, да, двойки, это получается тот, кто родился 2 числа, 11, 20, ну и почему-то здесь 29 число еще есть.
0: Ну, они вообще считали по сумме, но где-то там потерялась арифметика в моменте. Ну, допустим, это тоже двойка.
1: Ну, и может быть любое другое, да. Кто знает. Значит, когда они учатся отстаивать свои границы, то притягивают очень сильных мужчин. Это двойки, собственно, шестерки, 6 число, 15, 24, значит, говорят, что
0: 24 тоже шестерка, да, а, нет, все нормально, 2, там, да, тоже 6, да, 2 и 2, это 6.
1: Ну и на всякий случай 29 тоже сюда отнесем. Да. Вся их природа про красоту, роскошь и богатство. Им важно мыслить масштабно, и тогда партнер будет богатым.
0: Угу. Вот, так, значит, и есть, да, еще восьмерки, им нужно перестать конкурировать с мужчинами, тогда придет денежный принц.
1: Денежный принц на денежном коне.
0: Все, все так просто работает, оказывается. А вот хорошо, вот нам, папикам, папикам не нужно вот такого вот всего. Может быть, просто как мы, как папики, готовы заявить: чистая, понятная, обычная любовь. Будьте просто собой. Не оценивайте себя цифрами какими-то, не отталкивайтесь от даты рождения. Будьте хорошей девушкой. Или не ищите себе папика, просто и одно и то же быть классно.
1: Ну, да? Наверное.
0: Или просто не искать папика, ну, равнозначного партнера еще так, можно. Сколько вариантов есть, так, огромное количество, такого, да?
1: Таких советов от нумерологов.
0: Но если вы пятерка!
2: Красавцы! Лав Радио! Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Готовьте летом с удовольствием. В фирменных магазинах «Ситна» форель свежемороженая всего 849 рублей за килограмм. Идеальный выбор для легкого ужина дома или пикника на природе без лишних хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: гол, ну а мы немножко поностальгируем по 2018 году и поговорим про чемпионат мира по футболу. В Бостоне неожиданная проблема. Туда приехали фанаты сборной Шотландии, которые не выходили 28 лет на мировое первенство по футболу и впервые за 36 лет одержали наконец-то победу на чемпионате мира, обыграв сборную Гаити со счетом 1-0, заработав себе 3 очка, обеспечив лидерство в своей группе. Как вы думаете, что в честь этого сделали все фанаты сборной Шотландии? Опустошили полностью бостонские бары. Впервые, причем это пивоваренный регион Массачусетс, где огромное количество различных заводиков. Но все бары вымели. Вот показатель, один из баров даже пожаловался, что там сломалась дверца холодильника из-за того, что ее слишком часто открывали и закрывали. Как вы понимаете, не капучино они просили, это не молоко доставали оттуда раз за разом. Опустошили все запасы. Я слышал, что даже больше, чем на День Святого Патрика было выпито. В 4 раза больше, чем во время обычных длинных праздничных выходных. Как вы понимаете, все эти долгие 28 лет и 36 лет вообще от победы, все фанаты сборной Шотландии тренировались и вспоминали, каково это. Они наращивали желудочное пространство. Они сидели. Если вы думаете, что в пятницу они получали удовольствие где-то там в баре,
1: ни в коем случае.
0: Это больше тренировка. Mm-hmm. Настоящая тренировка поддержки. Они причем очень классно все это проводят. Они ходили с волынками по Бостону. Они поехали дальше. Они называют себя армадой, которая сносит все. Они едут в следующий город.
1: Пивная армада.
0: Да. Угу. И благо теперь есть представление, что нужно делать, потому что рестораторы были сильно удивлены. Но рестораторов ждет второе испытание. Америка к нему не готова, потому что скоро в Бостоне играет сборная Англии.
1: А что там? Что...
0: А они такие же болельщики английские.
1: То есть
0: будет вторая волна. Так что готовьтесь. Они все тренировались, знаете. Они проводили множество, огромное количество времени. И помните, что алкоголь вредит вашему здоровью. Ну, если остается. Потому что вообще он вредит здоровью болельщиков сборной Шотландии.
2: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Алекса и Nobody's There. И красавцы Love Radio тоже с тобой. И знаешь, мы тебе напоминаем, сегодня состоится финал первого сезона нашего грандиозного проекта.
1: Билеты в лето.
0: Билеты в лето, греческий сезон, билеты в лето, и греческий сезон. И греческий сезон-то подходит уже к концу. Прямо сегодня. Разыгрываем те самые билеты, отправляем в Грецию кого-то одного. Для него греческий сезон начинается. Напоминаем, что будет возможность еще выиграть билеты на лайнере Астория Гранде в Италию и Турцию. Но это уже будущие сезоны, а сегодня финалем греческий сезон. Продолжай слушать наш утренний эфир и жди, возможно, именно тебе мы и дозвонимся. Категория 18+, а все подробности и правила акции ты найдешь на сайте Love Radio.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
3: Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
5: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
4: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным. Интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
12: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
13: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
14: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
15: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: кредитной организации на кассе. Новый код будет считываться любым банковским приложением. После наведения на него камеры на экране появится список всех доступных для списания денег способов, а человек сам выберет удобный. Кроме того, при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности от банков. Слишком низкая цена товара на маркетплейсе почти всегда говорит о подделке, особенно если речь идет об известном бренде. По словам экспертов, важно обращать внимание на наличие товарного знака, правильное название и описание. Кроме того, необходимо изучить отзывы. Одинаковый стиль комментариев, исключительно положительные оценки, плохие знаки. И если в одном магазине одновременно продаются автозапчасти, бытовая химия и брендовая одежда, это может быть тревожным сигналом. Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон отметятся в роли самих себя в комедии под названием «Братья». В центре сюжета два актера, которые внезапно выясняют, что могут быть родственниками. Сериал основан на реальной истории. В 23-м году Вуди рассказал, что у его отца когда-то был роман с матерью Мэттью. И хотя эту теорию не проверяли, селебы действительно могут быть кровными братьями. Шоу выйдет 23 сентября. ЦОМ выяснил, как изменились взгляды россиян на престиж. 20 лет назад важно было жить дорого-богато, хвастаться машиной, квартирой и заграничным отпуском. А теперь на первый план выходят другие ценности – здоровье, образование детей и крыша над головой. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
2: Красавцы Лав-Радио продолжают с тобой этот день. Отправляемся выяснять, что же там по престижу россиян. Говорят, в ЦОМ все изменилось. 20 лет назад важно было жить дорого-богато. И машину иметь, и квартиру, и отпуск за границей. Сейчас другие ценности. Во-первых, это здоровье. Можно просто прийти и попонтоваться коленями, которые не хрустят. Спокойненько зайти в офис и сказать: прислушайтесь, слышите тишину? Вот, а у вас скрипящее. Образование детей тоже выходит на первый план. Если раньше можно было хвастаться отпуском в Турции, то теперь...
3: Обучением. Бакалавр в Турции.
2: Ну, да. Или обучением. Обучение или наличием волос из Турции. Это, кстати, тоже часть здоровья, да, если ты сделал себе пересадку. Вот, образование детей выходит на первый уровень, и, кстати, уже бакалавров-то скоро не будет. Он будет просто базовый специалист, да, звучит по-другому. Ну, крыша над головой, казалось бы, осталась, потому что, говорят, вот раньше была квартира. Что сейчас подразумевает крыша над головой? Вот, навес поставил.
3: Да просто, буквально крыша.
2: А под навесом палатка.
3: Своя крыша.
2: Зато не капает. Ну, это в южной части России можно будет. Приятно, что мы двигаемся в направлении более осознанных ценностей. Здоровье, значит, заменило машину, квартиру, образование детей, заграничный отпуск, крыша над головой.
3: Как-то стали понимать, что счастье в простом в итоге.
2: Да, потому что под крышей можно и отпуск провести. Никакая заграница абсолютно не нужна. Красавцы Лав-Радио с тобой. Впереди на Steady Swims и Mr. Know It All.
1: Спонсор рубрики АО «Суты».

0: Fucking Dolce Runway. Отличный, мощнейший новый трек. Ну, кстати, это единственные новые треки сегодня.
1: Пятница с ВК-музыкой.
0: Итак, сегодня продолжаем узнавать, что же выходит в релизную пятницу. Ударить любовь можно по-разному, в том числе и новыми эмоциями.
2: Правильно, включить Лаврадио рубрику от ВК-музыки, потому что это значит, что сейчас будут новинки, вышедшие сегодня. Редакция уже все послушала, отобрала в более чем 160 постоянно обновляемых плейлистах, и вот 4 свежих трека.
0: В плейлисте «Русский поп-новинки» сегодня главенствует Мирави с песней «Привет, ну привет, Мирави».

взгрустнули немножко, взгрустнули. Ну, дальше чуть-чуть. Другой у нас план. Дальше мы двигаемся к плейлисту «Русские тропики». И здесь у нас за «Русские тропики» отвечает группа

0: дождливо. Там тоже можно даже с пальмами можно немножечко погрустить.
1: Есть еще плейлист под названием «Туристы», да? И в нем...
0: Да, «Турист».
1: Песня. А, нет, это песня. Песня «Туриста». Подожди, а плейлист как называется? Плейлист называется «Новые песни под гитару». Все, ага. Теперь все стало на свои места.
0: Песня «Туриста».
1: Собственно, за плейлист «Новые песни под гитару» отвечает артист Егор Цесарев, собственно, с песней «Турист».
0: Так, туристы отправляются петь под гитару. Новые песни с Егором Цесаревым.

довольно лирическое получается. Артисты сегодня немножко ностальгируют, и даже туристы, казалось бы, такое приятное событие, но тоже проходит под лирический мотив. Но если вы хотите закатить вечеринку под модные хиты, то воспользуйтесь одноименным плейлистом.

0: если хочется, надо делать, получается. В общем, все это и многое другое уже ждет вас во вкладке «Обзор» приложения ВК-музыка и в разделе «Музыка социальной сети ВКонтакте». Открывайте для себя новинки в эфире Лав Радио и не только.
1: Спонсор рубрики АО «Суты».

0: Cause I like the way you kiss me. Если ты еще не понимаешь, как тебе жить этот день, стоит ли сегодня совершать какие-то финансовые действия, или, возможно, нужно пообщаться с родственниками или проявить свою инициативу. Все это, возможно, нужно сделать тебе сегодня, но все зависит от твоего знака зодиака. Через несколько минут и пару песен расскажем и еще раз объявим максимальный и полный астромониторинг. Ждите через несколько минут.
1: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион от 1 999 тысяч рублей. Кроссовер номер один в России по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник Асрадар УО «Автостат». Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Хавейла и Гинес по адресу Магнитогорск, улица Зеленый Луг, 53.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: В милом доме супер цена! Успей купить в июне!
9: Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» «Профессиональная защита» всего за 85 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: кстати, произношение у меня сегодня вышло. Ну и прямо сейчас максимально аутентичные предсказания на день.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрик. Путешествие от Овнов в дары подправляют вас красавцы Лав-Радио.
2: Овны.
0: Настало время получать приятные бонусы от жизни.
2: Тельцы.
3: День будет похож на захватывающее приключение.
2: Близнецы.
0: Эта пятница благоприятна для романтических поездок или свиданий.
2: Раки.
3: Привычные дела покажутся вам непосильной ношей.
2: Львы.
0: Кто-то захочет втянуть вас в любовный треугольник.
2: Девы.
3: День будет зависеть от настроения других. Выбирайте для общения людей в хорошем расположении духа.
2: Весы.
0: Могут возникнуть трудности. Примите их достойно.
2: Скорпионы.
3: Окружающие будут испытывать ваше терпение.
2: Стрельцы.
0: Вы найдете новый источник доходов.
2: Козероги.
3: Вам откроются возможности для карьерного роста. Главное, не растеряйтесь в нужный момент.
2: Водолеи.
0: Окружающие будут нуждаться в вашей помощи и советах.
2: Рыбы.
3: День обещает быть очень плодотворным.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: домой, ищем потеряшек. Вот и я в моменте тоже потерялся. Где, а где? Оказалось, что кошки в России чаще всего теряются в июле-августе, а собаки в начале января. И есть такое мнение, что кошки, ну, чуть-чуть были умнее собак. И вот они действительно чуть-чуть умнее, ведь теряются в теплое время года. Собаки, вы куда на мороз-то все это время убегаете? Короче, у них как будто бы есть некоторые соревнования. Кошки по-прежнему теряются заметно чаще собак.
1: Да, потому что ориентируются по запахам, как там сообщают, 60%, да, подросли потери кошек на 9.
0: Да, пришлось 107 случаев потерь на кошек, на собак всего лишь 73 тысячи, что тоже сумасшедшая цифра. И тут пишут, что потери кошек выросли на 9%, а собак на 4%. Разница лишь в том, что кошка территориальное животное, она ориентируется по запахам, а не по людям, и когда оказывается на незнакомой территории, впадает в стресс и бежит забиваться куда-то, а собака наоборот, она ориентируется на человека и выходит и говорит: доведите, пожалуйста, меня, у меня лапки, можно меня мне, лапки, пожалуйста, куда-нибудь дойти. Это, кстати, и название нашей игры, которая совсем скоро состоится, если ты хочешь принять в ней участие. 8-915-300-106-6. Прямо сейчас пиши нам. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», поиграем с тобой. Не отдадим подарок, естественно, за правильный ответ. На таких животных мы вас ждем.
2: Красавцы Love Radio. Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49 04 45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.

0: Ищете новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: пойду с тобой, давайте поиграем.
1: На правах рекламы.
2: У меня лапки.
0: Наш проект, в котором мы узнаем абсолютно все про животных и общаемся с их любителями. Прямо сейчас на связи вместе с нами Сергей. Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Есть ли у тебя домашнее животное?
3: Нет.
0: Нет?
3: Пока нет. Было. Было.
0: Ну, все, это чувствуется. Я уже общался с людьми, которые так отвечают. Ну, ладно, это будет стимулом к тому, чтобы завести новое домашнее животное, потому что вместе с нашим спонсором Айо мы будем разыгрывать сегодня корм от них. Ну, и, конечно, будем отвечать на вопросы. Ты вообще много знаешь про животных? Есть какой-нибудь у тебя в рукаве интересный факт?
3: Да нет, козырей нет.
0: Козырей нет? Ну, тогда будем бить знаниями. Внимание, наш вопрос. Ты готов отвечать?
3: Конечно.
0: Поехали.
3: Давай.
0: Итак, какая порода кошки напоминает мини-леопарда, который решил жить дома? Вариант А. Абиссинская кошка. Вариант Б. Бенгальская кошка. И вариант С. Леомурд домашний.
3: Да, вариант Б. Есть, конечно, вариант Б.
0: Ну, конечно, вариант Б. Ну, в кошках чувствуется, разбирается. Ну, что сказать? Ты точно уверен, что это? Может быть, так. Абиссин, нет?
3: Не-не, вариант Б. Бенгальские красивые коты, да.
0: Бенгальские красивые коты. Они, кстати, так и записаны. По картинкам так и пишут. Поздравляем тебя! Да, абсолютно верно. Это бенгальская кошка. Верный ответ. Лови наше поздравление. Ну что с кормом ты будешь делать?
3: Угощу каких-нибудь котов.
0: Вот какой. Вот будет.
3: Или не котов.
0: Или не котов. Будет любимчиком на районе. Все кошечки, так сказать, твои. Поздравляем тебя, Сергей.
3: Спасибо.
0: А это умная еда для вашего питомца. Супер премиум класса. Тут все серьезно. Качественные ингредиенты, сбалансированный состав. Корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
4: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка. И чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше.
0: Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
2: «У меня лапки» в эфире «Лав Радио».

0: поругать самокатчиков, только дай слово, и все, уже бабушки вышли даже на улицы в специальном подряде, чтобы ругать самокатчиков. Говорят, что на улицах Москвы появился патруль из бабушек, которые отчитывают нарушителей, они даже носят фирменные жилеточки и подходят специально. И говорят, а вдвоем будете ездить, да, нарушать собираетесь, да, с интонацией, когда оправдываться хочется заранее, еще до того, как успел что-то нарушить. Это такой своеобразный бабушка-судья Дредд, который бегает и сама вершит правосудие. Штрафер самокатный.
1: Бедолаги и миллениалы пытаются избавиться, да, значит, всем поколениям от стыда, от вины, а тут, понимаешь, еще, ну, то есть хочешь, да, вот в школе не такой, дома не такой. Думаешь, что сейчас вот возьму самокат, прокачусь ветерком, хоть развеюсь. Вот только-только подходишь к самокату, и тут на тебе.
0: Ну, жалко, что на самокатах обычно-то и не лихачат миллениалы. Они очень так вот ответственно, все равно с небольшим страхом вины. Да, а и... бабушки только зумером подходят, пытаются подзатыльников нащелкать. Хороший в целом отряд. Я думаю, бабушек-то можно и дальше распространить. У нас бы и краш не было в магазинах, и никто бы не буянил. Представляете, бар, вечером собирается какая-то драка, пьяная компания. Одну бабушку туда запустить. Все. Бабушка все сразу расставила на свои места.
1: Наоборот, да, было бы таких побольше, было бы лучше.
0: Да. Росбабгвардия.
1: Да, отлично.
0: Запускаем новый отряд на улице.
1: Стартап.
2: Красавцы. Лав Радио. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее о организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер-премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
7: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
6: 3-й. Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Лимиты по семейной ипотеке изменятся. Назван самый дорогой фильм в мире. Меня зовут Галя Ростова. Это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. Изменения программы семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 июля, будут предусматривать в том числе увеличение максимального размера кредита, сообщили в Госдуме. Отмечается, что действующие лимиты в 12 миллионов рублей для столицы и Питера и 6 миллионов для остальных регионов больше не покрывают стоимость семейных форматов жилья. Новые пороги власти озвучат позже. Том Холланд лично добивался того, чтобы «Новый день» стал более приземленной и уличной историей о Человеке-пауке. Актер внимательно следил за реакцией фанатов и пришел к выводу, что зрители соскучились.

0: ИИ с каждым днем активнее вмешивается в романтические отношения. Как выяснили иностранные ученые, более четверти одиноких людей, которые ищут пару на сайтах знакомств, прибегали к помощи нейросети для общения с потенциальной второй половинкой. По словам экспертов, это приводит к перемешиванию человеческих эмоций с машинными алгоритмами и порождает странные отношения, основанные на недоверии. У пользователей возникает страх живого общения и опасения в том, что в реальном разговоре их собеседник окажется другим. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
2: Красавцы Love Radio здесь. И нейросети тоже никуда не отпускают. Постоянно в романтические отношения уже начали вмешиваться. Раньше только грозились отнять работу, а теперь еще отнимают и возможность познакомиться. Просто используют люди для того, чтобы придумывать какие-то сальные подкаты, потому что все уже было до этого перепробовано. Придумывают какие-то другие личности себе, а сами стесняются общаться.
3: Ну, самые удивительные новости в этой связи, пожалуй, это о том, что в нейросеть участник брака вообще-то, да? То есть выйти там замуж за нейросеть, mm-hmm. или жениться на нейросеть. Как это вообще возможно?
2: Спокойно, в местах, где регистрируют разные браки. Ну, это неофициальная же вся история. Тяжело жить, но если, видимо, тебе нужна какая-то особенная поддержка, а рядом человека так и не оказывается, проще всего пообщаться с компьютером. Правда, компьютер, все думают, что он просто будет тебя хулить или леять. Я недавно видел историю, как человек поехал за границу, и ему чат GPT сказал: да нет, конечно, виза тебе не нужна сюда, в Северную Македонию. Опа. Зачем тебе виза? Он приехал, ему на границе сказали: так, погодите, а виза? Не просто нейросети точно такие же обманщики. И тем более есть исследования, которые доказывают, что чем больше нейросети общаются с людьми, тем глупее они становятся.
3: Ну так вот.
2: Так что общайтесь с обычными, такими же глупыми людьми, как нейросети. Они ничем не хуже. Идите, знакомьтесь и слушайте BTS Swim прямо сейчас. Вот это еще не он. А вот совсем скоро BTS Swim.
1: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: мы продолжаем. Так, слушай, вспомнил вот историю. Ну, как историю, да? Что-то, кое-что, что случилось со мной недавно, в общем, был в гостях у друзей, у которых целых трое детей. Там, конечно, ежеминутный хаос. Кто-то смеется, кто-то строит замки из подушек. Но так или иначе, вот когда, да, спустя время выходишь из дома, думаешь об этом, понимаешь, что все-таки в этом есть какой-то, ну, даже, наверное, потрясающий уют, который, в общем-то, ни с чем не перепутаешь.
1: А большая семья — это вообще особая магия, огромное счастье. Ну, не бытовых задач, давай честно скажем, сразу становится больше, поэтому любая помощь родителям — это всегда кстати.
0: Конечно, конечно. И впереди у нас игра «Семейная тема», где поговорим о приятных и весомых плюсах для больших семей. Будет два вопроса и шанс выиграть классный приз.
1: Скорее пиши нам по номеру 8-915-300-106-6. Возможно, через несколько минут, да буквально через одну минуту мы позвоним именно тебе. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу нам в Максе», и мы перезвоним, возможно, именно тебе.

0: Kings and Queens здесь, и прямо сейчас одна из Queens у нас на связи, готова играть.
1: Семейная тема.
0: Это игра «Семейная тема» в эфире Love Radio. Мы уже готовы отдать наш сегодняшний приз. Осталось только верно ответить на вопросы. На связи у нас Ангелина. Ангелина, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Откуда ты нам дозвонилась?
2: Я дозвонилась с Ульяновской области.
0: С Ульяновской области, Ангелина. Всегда рада тебя слышать. А у тебя уже есть дети?
2: Да, есть. Девочка.
0: Есть девочка. Все хорошо. Сразу что? Я... Ты угадала. Какой мой следующий вопрос? Давай, я не буду его задавать, а ты мне ответь.
2: Не знаю, возраст.
0: Ну, допустим. Ты так классно себя сама интервьюируешь. Мне очень нравится с тобой общаться. Допустим, возраст. Сколько?
2: Ребенку?
0: Нет, не тебе, да, ребенку. И все, не будешь дальше отвечать?
2: 7 лет.
0: А, считала, ты посмотри, какая сидела.
2: Нет, перечитала. Я ответила.
0: Все, ладно, ладно. Ну что, настрой у тебя шикарный, всегда приятно слышать. Тогда давай, правила у нас простые. Два вопроса есть, с тебя правильные ответы. Начинаем с первого, за каждый из вопросов у тебя еще будет там увеличиваться все. Готово?
2: Да, готово.
0: Итак.
3: Да, первый вопрос. Представь молодую семью, в которой родился третий малыш. Отличный повод для праздника. Ну а на какую единовременную выплату они могут рассчитывать? Вариант А. 300 тысяч рублей. Вариант Б. Бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр. И вариант В. 50 тысяч рублей.
2: Мне кажется, вариант А.
0: Вариант А. Это сколько?
2: 300 тысяч.
0: 300 тысяч рублей. И если ты так считаешь, то ты абсолютно права, да. В регионах при поддержке национального проекта «Семья» создаются все условия для больших семей. И эта выплата – часть общей системы. При рождении третьего или последующего ребенка молодая семья получает не менее 300 тысяч рублей. Главное условие, чтобы родителям или единственному родителю было до 36 лет. Они были гражданами России, а малыш родился в январе 2025 года или позже.
3: Супер, первый уровень пройден, и сертификат на 2000 рублей на маркетплейсе уже твой. Сейчас твой приз может удвоиться. Нужно только правильно ответить на второй вопрос. Ты готова?
2: Конечно.
0: Удваиваем. Поехали.
3: Ну и второй вопрос. Где молодые родители могут оформить эту выплату? Вариант А. В отделении социальной защиты, МФЦ или на региональном портале госуслуги. Вариант Б. Только лично в администрации региона. И вариант В. Написать письмо и отправить его голубиной почтой.
2: Ну, конечно, вариант А.
0: Конечно. А можешь перечислить еще раз? Ну, так, чисто проверить, ты слушала вариант А или нет?
2: Вариант А, МФЦ, госуслуги.
0: МФЦ и госуслуги. Ну, слушай, ну что сказать? Ну, конечно, ты удваиваешь свой приз. Мы тебя поздравляем, абсолютно
2: спасибо
0: верно.
2: Спасибо большое.
0: Сертификат на 4 уже тысячи рублей отправляется тебе, твоей прекрасной дочке, которой 7 лет. Все, я все запомнил, все зафиксировал. Как зовут дочку?
2: Милана.
0: Милана, привет тебе большущий. Передаем. Мама Ангелина готовится тебе что-то закупать на 4000 рублей. А может не тебе, но это дальше уже сами разберетесь. Поздравляем тебя. Супер,
2: спасибо,
0: все прошло.
2: Большое.
0: Все верно. Подать заявление можно без лишней суеты в МФЦ, органах соцзащиты или кликнув пару кнопок на портале госуслуг. И главное успеть сделать это в установленный срок. Не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
3: Узнать больше о мерах поддержки для семей с детьми можно на сайте национальныйпроекты.рф. Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «Семейная тема» в эфире Love Radio.

0: Яндексе. Ну и мы напоминаем, что у нас все еще не состоялся финал проекта «Билеты в лето».
1: Греческий
0: сезон.
1: Совсем
0: скоро греческий сезон должен подойти к концу. И это пока еще не тот самый момент. Остается, ну, буквально несколько минут, видимо. Может быть, через 20, а может быть, через 15. В общем, ожидайте. Держите руки у вашего телефона и скрестите пальчики. Возможно, совсем скоро кто-то из вас отправится в Грецию.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас.

0: и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: кто из пассажиров тот самый счастливчик, который все-таки отправится в Грецию?
1: Прямо сейчас запускаем рандомайзер.
0: После чего дозваниваемся финалисту. Вот какой номер выберем, тому и будем дозваниваться. Но самое главное, вот сейчас услышать кодовую фразу. Как только мы тебе дозвонимся, мы выводим тебя в прямой эфир и должны услышать фразу «Плывем в Грецию». И если прозвучит эта фраза, мы тебя поздравляем. Ты забираешь свой заслуженный круиз. Так что еще раз внимательно. Плывем в Грецию. Зафиксировали данную фразу. Именно ее будем ждать от нашего победителя. Отправляемся к рандомайзеру. Совсем скоро в прямом эфире вы услышите того самого счастливчика. Я думаю, чуть-чуть добавит он в эту пятницу радости.
2: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Girl on Couch, Bill and Ted, Man in Finest. Ну и сейчас максимально ответственный момент. Вы чувствуете? Чувствуете, как сгустилось все?
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Билеты в лето. Совсем скоро должны будут найти своего обладателя. Даже, я бы сказал, обладательницу. Ведь мы уже крутанули рандомайзер. Видео этого вы сможете найти в нашем канале. И прямо сейчас мы пытаемся дозвониться до нашей победительницы. Выпал номер 20. Слышит ли... Пока идут гудки, я правильно понимаю, пока что мы не слышим еще. Вы видите нам гудки? Если наша победительница на связи? Есть здесь? Тогда давайте.
2: Алло.
0: Алло, да, здравствуйте. А как вас зовут?
2: Здравствуйте, Вероника.
0: Вероника, вы не хотите ничего нам сказать?
2: Хочу.
0: Может быть, какая-то фраза у вас есть?
2: Да.
0: А какая?
2: Плывем в Грецию.
0: Плывем в Грецию! Ура! Мы действительно плывем в Грецию. Поздравляем тебя, Вероника. Ты это сделала, дослушала. В Калугу отправляется наш теплейший привет. Ну что, Вероника, кого будешь с собой брать?
2: Мужа любимого.
0: Моего любимого. Ты так выдохнула, как будто любимый где-то далеко прям сильно от тебя. Любимый
2: далеко.
0: Готов? Да? Ну ладно, ну мы вас соберем как минимум. Хотя бы в круиз можно будет вместе. Ну все, супер, замечательно. Если у тебя, возможно, ты хочешь любимому прямо сейчас что-то передать, чтобы он с тобой точно поехал в круиз.
2: Да, я ему хочу сказать спасибо за поддержку, и я его очень люблю.
0: И вот какая красота. И ты нашла абсолютно нужную радиостанцию, чтобы это сказать. Поздравляем тебя! Тебя ждет морской круиз на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Грецию по системе «Все включено». Надеемся, что это будет увлекательное приключение и отдых, который запомнится надолго. Ну а слушателям Love Radio мы хотим сказать, что уже совсем скоро стартует вторая часть грандиозного проекта «Билеты в лето». Это уже будут итальянские каникулы. Внимательно слушай эфир и лови свой шанс отправиться в путешествие мечты.
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.
3: Been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: пульту. Мы сегодня тебе рассказывали, кто чаще и когда теряется. Помните, что собаки чаще убегают в январе статистически, а вот кошки куда-то в июле-августе отправляются, пока еще тепло. Смотрели, что новая история игрушек с огромнейшим рейтингом совсем скоро уже выходит, поэтому обязательно воспользуйтесь возможностью, чтобы немножечко глянуть, что-нибудь интересненькое обновить. Ну и вообще, пятница сегодня, поэтому обновляйте свои не только плейлисты, но и плейлисты с музыкой и фильмами, чтобы немножечко классно провести эти выходные. Макс, ты что планируешь делать?
1: Я отдыхать.
0: Все, и мы тоже планируем отдыхать. Давайте до понедельника в 7 часов утра придем вас опять будить. Красавцы Лав Радио были с тобой.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Красавцы. Лав-радио. Реклама.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ управляет. Управляй будущим.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой. Источник железа. Со спирулиной и куркумой. Источник пищевых волокон. Высокобелковые. Источник белка. А макароны с морскими водорослями. Источник кальция. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники направляются искателей работы в специальный бот. Банки стали чаще одобрять кредиты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники предлагают россиянам выполнить простые задания за деньги, а после направляют в специальный бот, где отражен якобы начисленный заработок. При этом вывести деньги у человека не получается. В МВД отметили, что цифры на экране существуют только для того, чтобы убедить жертву заплатить комиссию, пройти верификацию или внести очередной платеж. Доля одобрений по всем розничным кредитам увеличилась до 25% с начала года. Банки стали чаще выдавать займы на фоне снижения ключевой ставки и постепенного удешевления кредитов. В Москве пройдет большая вечеринка для выпускников. Проект «Джара Лайт». Выпускной объединение.

0: предлагают отказаться от влияния интернета, стандартов красоты, постоянной погони за идеалом, не зацикливаться на недостатках и направлять энергию на то, что действительно имеет значение в жизни. Основная задумка тренда в том, что каждый автоматически достоин всего лучшего, а отдельные черты внешности или характера – это повод гордиться собой, а не стыдиться. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Почему только девушки являются носителями тренда бимбо-стоицизма? Молодые люди, давайте присоединяться. Хорошей музыки всем, кстати говоря, прямо сейчас.

0: стесняйся, подойди и обними, а может быть даже и поцелуй, если это вообще любовь, если чувствуешь такое необходимость. Yes, Кэрол Джи здесь на волнах Love Radio с красивой работой, которая пробудит всех, кто еще не успел это сделать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Многих мы сегодня уже пробудили с самого утра, красавцы Love Radio этим занимались, старались, разыграли круиз в Грецию в проекте «Билеты в лето». Совсем скоро стартует очередной этап, это будет уже, будут итальянские сезоны, так что обязательно слушай нас дальше. Я же, Макс Фабиан, в свою очередь приветствую всех, кто с нами. Я сегодня продолжу вручать билеты на Holiday Boy, будем играть в турбо-лето, так что обязательно будь на чеку. Ну а до конца текущего часа Don't Go Mad, это лирик. Чуть раньше здесь DJ Smash, baby. И совсем скоро суперхит Moving to the Sun. Это Hugel и Manager Ultra Night. I'm moving to the sun. I did it all the time. Оставайся на волнах Love Radio. Здесь звучат лучшие саундтреки любви.
2: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» — все нужное в нем.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе.
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
13: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Take me back to yesterday when I was fine on my own lane. I hear a echo. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Relax, take it easy, расслабься, будь проще, тогда в твоей жизни все случится, все наладится, поет Мика здесь в эфире Love Radio в 11:50 по столичному времени. Нас с тобой ждут завершающие 10 минут этого часа, послушаем лирика Дзон Гоме через пару минут, дальше Манбек Юнодас Heal My Heart, ну а новый час принесет тебе новые саундтреки любви, так что обязательно оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены.
4: Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
12: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон.

0: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
1: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: И накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Привет и хорошего дня рабочего, ну а потом обязательно ворвемся в выходную часть этой пятницы, которую мы все ждем. Ну а пока что, ближайшие 20 минут Кайли Минок и Нирайз, Боб Синклер, Кайза, I Can Wait, ну и я, Макс Фабин.

0: Ностальгия только что в эфире Love Radio прозвучала. Это Пинау и их очень даже летний и динамичный танцевальный трек. Ну, а артист, про которого дальше мы с тобой поговорим, ты прекрасно знаешь, тем более, что его видео, работы, клипы собирают миллионы просмотров, а сами выступления — целые стадионы. Это Holiday Boy. У тебя прямо сейчас есть шанс выиграть 2 билета на его большой сольный концерт в Москве, который состоится 5 июля. Если ты хочешь оказаться на ВТБ-арене в Москве, пиши нам в мессенджеры 8-915-300-106-6, неважно, Макс или Телега. Главное, допишись первым, и я тебе перезвоню, обеспечу твое присутствие на этом шоу. 8-915-300-106-6, Макс или Телеграм.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас.

0: гулять. И атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Терри Суимса, Мистер Not It All. Здесь в эфире Love Radio в 12.28 по столичному. И здесь же мы с тобой, как я уже обещал, должны не только разыграть, но еще и вручить два билета на Holiday Boy в Москву в ВТБ-арену 5 июля. Я просил тебя написать наши мессенджеры 8-915-300-166, что ты хочешь на Holiday Boy. И вот Марина из Москвы сделала это первой. С ним мы и познакомимся. Марин, привет.
1: Привет, привет.
0: Как дела? Как твое настроение?
1: Отлично, супер. Тем более, что я выиграл два билета. Прекрасно.
0: К этому мы еще перейдем. Я так понимаю, что у тебя где-то на работе там звучит Love Radio, и ты услышал и решил попытать удачу.
1: Да, все верно, так и было.
0: Насколько ты хорошо знаешь творчество Holiday Boy вообще?
1: Ой, он мне очень нравится. На самом деле, я хотела пойти на концерт, уже думала покупать билеты, но здесь вот услышала в очередной раз. То, что вы разыгрываете билеты, решил написать, и вот оно.
0: Удачи сегодня на 100% с тобой. Я тебя поздравляю и вручаю два билета на большой сольный концерт Holiday Boy в Москве. Шоу пройдет 5 июля на стадионе ВТБ-арена. Желаю тебе классных впечатлений и невероятных эмоций.
1: Круто, здорово. Могу передать привет коллегам своим?
0: Они сейчас могут тебя слушать?
1: Да, у нас играет Love Radio.
0: Давай, всем коллегам.
1: Передаю привет всем своим коллегам компании «Русконбельт». Поздравляю всех с пятницей. И желаю всем прекрасных, хороших выходных. В принципе, я рада.
0: Ты рада, и мы тоже рады. Возможно, кого-то из своих коллег возьмешь с собой на концерт. Тебе же два билета вручается.
1: Может быть.
0: Отлично. Желаю тебе классной пятницы, кстати говоря, и выходные. Они впереди. Холидевой пожар и немедленно дальше чит-код «Трейн Плум». Мы снова танцуем.

0: Энди Лав Радио.
1: История игрушек 5. Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Бас и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ситно обновилось, но выгода осталась неизменной. Готовьте летом с удовольствием. В фирменных магазинах Ситно форель свежемороженая всего 849 рублей за килограмм. Идеальный выбор для легкого ужина дома или пикника на природе без лишних хлопот. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Секрет счастливой в жизни в том, что те, кто попадает на море, понимают, насколько это хорошо, насколько это кайфово. И городская жизнь, вся эта суета рабочая, это не стоит твоего времени и твоей энергии. Ребята из группы Добро только что об этом спели. Море, привет! До конца часа послушаем Минелли, Nothing Hurts, а также будет моя Мишель на малиновой луне.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.

0: сентября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru 18+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
9: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
10: Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступления звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления.
10: Подробности на astoriagrande.com.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Продолжаем наши поиски, саундтреков твоей любви, хорошего настроения. Ну и, конечно же, готовимся к выходным. LMFAO, Лорен Борнетт, Gun Rock Party, Rock Hunt. Прямо сейчас, значит, Tame Impala, Genie, Dracula. Ну и я, Макс Фабиан, служу все это.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Forever трек называется, но уже через несколько минут мы с тобой поиграем. Снова поиграем в турболето. Правила игры очень простые. Я включу тебе летний штормовой хит, ну а твоя задача угадать звезду и забрать гарантированный приз. Так что прямо сейчас пиши в наш Макс-чат 8-915-300-106-6 и, возможно, именно тебе я перезвоню через минутку-другую. Напоминаю, 8-915-300-106-6, мессенджер Макс.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Харрис, Джейзи, Satisfy, летний супер-хит, новиночка, между прочим. Ну, так за окном лето, все верно, сезон отпусков. Ну, и это значит, что время собирать чемодан у нас с тобой и прыгать в тачки, поезда, самолеты и мчать навстречу своим приключениям и проекту.
1: На правах рекламы. Турболето.
0: Конечно же, турболетом. Ну, а чтобы в пути тебя колыхало только от любви и любимых треков, мчать нужно с комфортом. Именно поэтому совместно с брендом Dramin мы и запустили в эфире игру «Турболето» для тех, кто обожает путешествия и ценит абсолютный комфорт в пути. Так вот, о путешествиях мы прямо сейчас поговорим с Виталиком. Виталь, привет!
2: Здравствуйте!
0: Как дела?
2: Отлично!
0: Какие у тебя планы, в принципе, на это лето, которое не так-то и давно началось?
2: Не знаю, куда-нибудь на природу съездить, а так не собираемся никуда.
0: Ты больше автомобильные путешествия любишь или как?
2: Да,
0: автомобильные. Ну тогда, прыгая в наш лав-транспорт, в автомобиль, сейчас я тебя включу специальный 15-секундный микс, который будет нас играть по ходу, и там будут различные звуки и горячий зарубежный хит. Трек может, сразу предупреждаю, немного плавать по громкости, будто нас конкретно так с тобой укачивает на поворотах, ветер дует, наверное, у нас все-таки кабриолет будет. Так что твоя задача — стабилизировать нашу поездочку. Для этого угадай исполнителя, а затем активируй секретный пароль. И вот как только ты назовешь звезду, я произнесу слово Dramin, а ты в ответ должен четко сказать кодовую фразу «Пусть дорога станет приятной». Все понятно? Я говорю Dramin, ты говоришь «Пусть дорога станет приятной». Но сначала мы переходим, конечно же, к треку зашифрованному. Готов услышать его?
2: Да.

0: Очень знакомая мелодия какая-то.
1: Да, да, очень знакомая.
0: Как тебе кажется, кто это может быть?
1: Надо подумать.
0: Сразу скажу тебе, это электронный продюсер и даже не один. Та-да-та-та-да-та. Если нет вариантов, я тебе подскажу нашими вариантами, которые подготовили для тебя. Смотри, это Кайли Миноук, это Элок и Джесс Глин, или же это Мадонна?
1: Второй вариант.
0: Элок и Джесс Глин. Утверждаем.
1: Да.
0: Давай послушаем.
1: Да.

0: абсолютно прав, и теперь нам с тобой нужно стабилизировать нашу поездку. Я говорю, драмина.
1: Пусть дорога станет приятнее.
0: Yes, ура, ура, ура, я тебя поздравляю. Ура. Крутой летний приз от Love Radio и драмина отправляется прямиком к тебе. Желаю тебе классной поездки и хороших выходных. Ну а для всех, кто прямо сейчас планирует свой идеальный выходной или отпуск, лови главный лайфхак этого лета. Идеальное путешествие – это эстетичные виды за окном, любимый плейлист и полный комфорт в пути. Чтобы дорогу не испортило укачивание, в любой дорожный набор стоит сразу добавить драмину. Она помогает вестибулярному аппарату адаптироваться к движению в абсолютно любом виде транспорта. Все, что нужно, это принять одну таблетку за 30 минут до поездки, и драмина будет действовать до 6 часов. Это отличный вариант для путешествий всей семьей, взрослым и детям с 3 лет. Прямо сейчас это был розыгрыш турболета. Проводится он с 15 по 20 июня 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности есть на сайте loveradio.ru. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Ну а немедленно мы с тобой ознакомимся, точнее вспомним творчество Звонкова и Аси Лицы.
2: Турболето в эфире Love Radio.

0: радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: категория 18+.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинес. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинес, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат. Гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: что потом? Потом наверняка яркое продолжение, ячейка общества, семья, ну и все эти приятные хлопоты, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной. Сергей Лазарев здесь в эфире Love Radio шепотом.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а не шепотом, и даже во весь голос можно признаться в любви своему человеку, который вечером тебя ждет с работы домой, ну или с кем ты сегодня встретишься после всех рабочих дел. Ну, а мы завершаем с тобой текущий час. Не лето счастливым. Через пару минут будет перед нами и будет учить нас. Ну, а дальше Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта завершат час треком Don't You Worry.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, мест и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Для музыки.
2: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
3: Не забывай, что самый распространенный способ, которым люди отдают свою силу, это думать, что у них ее нет. Нет, наоборот, она у тебя есть, с музыкой будет еще больше сил. Закончите эту рабочую неделю. The Second Voice, Let Me Be.

0: For Me здесь в эфире Love Radio. Эмоциональное исполнение, конечно, это Зейн в 14.18 по московскому времени в эту пятницу радует нас своим голосом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а до конца часа нас с тобой обязательно порадует работа It's My Life, Дима Билан, Мари Краймбрери. Чуть раньше с нами Егор Крид, Артикасти, Карма.
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: И совсем скоро загадочный Коста Лакоста и его Черри Леди.
3: А ты пахнешь домфон, черри, черри, черри.
0: Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
4: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг, нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

0: отправляемся выяснять, что же там по престижу у россиян. Говорят, в ЦИОМ все изменилось. 20 лет назад важно было жить дорого-богато, и машину иметь, и квартиру, и отпуск за границей. Сейчас другие ценности. Во-первых, это здоровье. Можно просто прийти и попонтоваться коленями, которые не хрустят. Спокойненько зайти в офис и сказать: прислушайтесь, слышите тишину? Вот, а у вас скрипящее.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе, прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Это «Тайна Андро» и «Мэри Гу» здесь на волнах Love Radio в 14.49 по московскому времени. Летим дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а хочу тебе напомнить в ближайшую секунду и минутку, что у тебя есть возможность не только слушать любимую музыку, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам в 16.00 по московскому времени. Это категория 16+. Но до конца часа мы с тобой насладимся работой Феррари у Джеймса Хайпа и Мики Делароссе. Будет Дима Билан, Мария Краймери, It's My Life, а также Love's Gone от Дэниела Сиви.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.

0: Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Будущее, господа, принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечтаний. Естественно, мечтает и слушает лучшую музыку. Сикатой Минелли, Yesterday, на старте нашего плейлиста. Дальше Биби Рекса, Faithless.

0: Как же они хороши, это Филатов и Кэрос и их движ. Эти ребята поднимут любую тусовку, даже самую сонную. И нас они тоже подняли, несмотря на то, что мы ни на секунду не засыпаем с тобой, но только движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Как можно заснуть, когда впереди целых два дня выходных, погода улучшится, в твоей жизни в том числе. Ну а в нашем плейлисте до конца часа Джамайкан, это новинка от Фьюгель Солсо. Чуть раньше Леони Каллум, Скотт Стей. Ну и совсем скоро Мона и Ардан.
2: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Ардан забью дыхание.
0: Слушай Love Radio и наслаждайся саундтреками любви.
3: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
11: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующие средства для бассейнов, перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». Милый дом, все нужное в нем.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Сделай это лето особенным.
1: Подробности в эфире в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Готовьте летом с удовольствием. В фирменных магазинах Ситна форель свежемороженая всего 849 рублей за килограмм. Идеальный выбор для легкого ужина дома или пикника на природе без лишних хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат. Гриль-зоны на берегу и барбекю островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
6: Лаврадио.

0: Если ты меня, то я тебе. Если я тебя, то ты меня. Вот так вот. А в принципе, мы друг друга понимаем, и у нас нет никаких проблем. Егор Крид и Молли. Если ты меня не любишь, о юношеском максимализме. Здесь в эфире Love Radio 15.50.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа послушаем еще несколько работ, не лишенных смысла. Holy Moly Shadow Friend, будет Hugely Salt с новинкой Jamaican и Айова, ее маршрутка легендарная до конца часа.
2: Реклама. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в три ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.

0: для музики. Для музики.
1: І ще більше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Россиян предупредили о правилах въезда в некоторые страны. Безработица остается на исторических минимумах. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. С 22 июня начнут действовать новые правила въезда во Вьетнам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Речь идет о нововведении, согласно которому заполнение электронной карты прибытия будет обязательно для всех туристов, которые прилетают через все международные аэропорты страны, включая Ничанг. Требование распространяется на всех иностранцев, в том числе россиян. Исключение сделано для транзитных пассажиров, не пересекающих границу, а также владельцев дипломатических и служебных паспортов. Уровень безработицы в России остается на исторических минимумах. Снижение напряженности на рынке труда замедлилось. Об этом сообщили в Банке России. Планы компаний по индексации зарплат в этом году снижаются. При этом, по данным регулятора, рост оплаты продолжает опережать производительность труда. Подчеркивается, что в целом экономика страны растет умеренными темпами. Первым победителем акции «Билеты в лето» стала Вероника из Калуги. Сегодня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» она выиграла морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Впереди еще два этапа нашего масштабного проекта. У тебя есть все шансы выиграть незабываемое путешествие в Италию или Турцию. Следующая часть «Итальянские каникулы» стартует в эфире Love Radio 29 июня. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте, категория 18+. Вьетнамская полиция спасла сотни кошек, которых хотели продать. Операцию по спасению провели вскоре после серии краж домашних животных в Хошимине. Во время рейда они обнаружили 45 клеток, в которых находилось около 400 живых кошек. Все животные были спасены. Более 40 питомцев уже вернули владельцам. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
3: Радуемся за китайских, вьетнамских кошек и двигаемся постепенно в сторону уикенда. Mojo Lady на старте этого часа. Дальше Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут. Всем привет и welcome.

0: Абсолютно согласен. Солнце Монако, в принципе, не нужно тем, у кого есть свои ухоженные, облагороженные и обустроенные места для отдыха пляжного, в том числе у нас в России. Лиз Чеботина, Солнце Монако, в эфире Love Radio. Ну, а песня хорошая.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Движемся вперед, радуемся тому, что финал рабочей недели уже совсем-совсем близко. До конца часа с нами Дима Билан, Настя и Белок.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть раньше с нами Зиверт, Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И через пару минут Эдди Свимс, Мистер Know It All. Ты слушаешь Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
4: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
5: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Шутка закончилась. Китайские машины.
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Крахмаль здесь в эфире Love Radio. Музыкант, кстати говоря, станет участником проекта «Жара Лайт» выпускной.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это будет большущая вечеринка для тех, кто прощается со школой. Пройдет она 28 июля в Москве в Центральном детском магазине. Вместе с Акмалем на сцену выйдут Люсь Чеботина, Аня Покров, Звонги и многие другие суперзвезды. Это категория 16+, но я пока расскажу об артистах, которых ты услышишь до конца этого часа. Будет Дима Билан, Анна Асти, их эпилог совместно, а также Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Реклама.
3: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным. Разнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
12: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик – «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной. Имеются противопоказания.

0: Так, привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Центробанк снизил ключевую ставку, россияне стали чаще оценивать друг друга по любимым фильмам. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%, об этом пишет РБК. Регулятор продолжит оценивать возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Для этого будут учитывать устойчивость замедления инфляции, динамику инфляционных ожиданий, а также риски со стороны внутренних и внешних условий. Согласно исследованию, более половины женщин считают, что по кинопредпочтениям можно судить об интеллекте мужчины. Среди мужчин такого мнения о потенциальном партнере придерживаются 40% опрошенных. Жанровые предпочтения тоже влияют на восприятие. Мужчинам чаще всего нравятся женщины, которые смотрят комедии, фантастику и романтические фильмы, а женщинам – мужчины, предпочитающие комедии, историческое кино и романтические истории. Врачи поделились секретом, почему после жары мы чувствуем себя так, будто переболели. Когда температура поднимается выше комфортных 20-24 градусов, организм начинает активно охлаждать себя. Усиливается кровоток кожи, ускоряется сердцебиение. Также усталость может усиливаться из-за анемии, нарушений щитовидной железы, дефицита витаминов, хронических заболеваний или депрессии. Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которые хотят нравиться всем. Если вы не излучаете восхищение и восторг при встрече с ними, эти представители сделают все возможное, чтобы заставить вас полюбить себя, используя определенные приемы. Это овны, близнецы, львы и стрельцы. Так или иначе, но эти знаки довольно сильно сконцентрированы на попытках завоевать уважение и любовь остальных. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
3: Ну что ж, очередную порцию новостей вас приняли. Давайте возвращаться к музыке. Совсем скоро в твоих динамиках Али Фарбен, Рене Миллер, Барри Толк, Эльвин Харрис, Клементина Дуглас, Blessings. Но на старте часа Эрик Притц, работает 2004-го. Call on me, Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

0: Max, Bia и FIFA Sound Energy. Только что в эфире Love Radio. Чемпионат мира действительно идет по футболу. Следим за ним. Ну а прямо сейчас будем следить за треками, которые появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках мод и его намек на нас.
2: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важен слово.
0: Чуть ранее себе напомнит Nick, типа Portugal The Man, Glide. Ну а сразу после рекламы Медуза и Гендрик Мамайл, Don't Wanna Go Home. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинос Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинос», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинос», новый автомобиль ждет вас.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: Категория 18+.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Готовьте летом с удовольствием. В фирменных магазинах Ситна форель свежемороженая всего 849 рублей за килограмм. Идеальный выбор для легкого ужина дома или пикника на природе без лишних хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
7: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас.

0: гулять. И атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: Билли Айлиш, Birds of Feather. Только что в эфире Love Radio, где далее финал часа, и я расскажу тебе, каким он будет.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится мод с треком «Намек на нас». Далее будет Lana Del Rey, Summertime Sadness. Привет, 2012. Ну а следом новости и чарт Big Love 20. Друзья, будем узнавать, как расположились любимые звезды на 20 лучших местах, по вашему мнению. Так что не пропустите, совсем скоро.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены.
4: Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
9: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
10: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Власти предложили ставить максимум баллов за ЕГЭ с ошибками. В Центробанке отметили рост спроса на наличные. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Задания ЕГЭ, в которых выявлены ошибки, опечатки и некорректные формулировки, должны автоматически оцениваться на максимальный балл вне зависимости от ответа участника. По словам парламентария, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники обнаружили ошибки и неточности сразу в нескольких предметах, включая литературу, русский язык, биологию, английский язык и информатику. Подчеркивается, что требования к качеству экзаменационных материалов должны быть не ниже, чем требования к самим участникам ЕГЭ. В Центробанке отметили рост спроса на наличные деньги. Он не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику в прямом виде, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Так, по ее словам, меняется форма. Были безналичные, теперь наличные. И покупательная способность денег, которые находятся в распоряжении у населения, остается неизменной. Первым победителем акции «Билеты в лето» стала Вероника из Калуги. Сегодня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» она выиграла морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено. Впереди еще два этапа нашего масштабного проекта. У тебя есть все шансы выиграть незабываемое путешествие в Италию или Турцию. Следующая часть «Итальянские каникулы» стартует в эфире Love Radio 29 июня. Подробности и правила акции лови на нашем сайте, категория 18+. Стилисты рассказали, что покупать на летних распродажах, чтобы позже не пожалеть. Эти трендовые вещи в оттенке Тиффани, мягкие объемные сумки, которые всегда будут в моде, белую или голубую рубашку, а также платье-комбинации, которые актуальны вне времени. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
3: Очередная пятница за окнами шепчет всем нам, что пора бы как следует отдохнуть, но лично я сделаю это только после того, как расскажу вам, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 1 в официальном чарте Love Radio. Александр Ушаков за пультом, всем привет и погнали!
0: Каждую неделю
4: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
4: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
4: Результаты онлайн-голосования этой недели.
3: И забегая вперед, напомню, что сегодня нас, конечно же, также будут ждать 6 крутых премьер этого дня. Еще мы отправимся с вами в разные страны, узнаем, что там слушали чаще всего, что там шазамили на этой неделе. А еще будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify. И даже ненадолго мы с вами заглянем в прошлое, потому что есть у нас такая функция. Например, в прошлую пятницу. И вспомним, как выглядела десятка лучших неделю назад.
4: Номер 10.
3: BTS Swim.

0: Номер 7.
1: Алеф Арбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: Номер 6.
1: Лирик, Don't Go Mad.

Настя, Дима, Билан, «Эпилог». Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замлись. Номер 4. Леони и Каллум Скотт, трек «Stay».

0: Зиверт, «Газ».
1: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: Номер два.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, «Bring Your Love».
2: Песня номер один.
0: Диджей Секато и Минелли, «Yesterday».

Спасибо, мистер Know It All. В эфире Love Radio на 9-й позиции чарта Big Love 20, а сюда он залетел с 11-го места. Так что можно поздравить всех, кто заголосовал за эту работу. Ребята, вы молодцы. Вы вот так вот повлияли на своего кумира, если можно так сказать. Мы двигаемся далее, переходим к 8-й строке. Здесь сегодня Кирилл Лирик, трек Don't Go Mad. Вместо того, чтобы влиться в пятерку лучших, к сожалению, откатывается на 2 позиции дальше. С 6-го места сюда попадает. Поэтому давайте еще раз его послушаем. И я напомню, что есть у вас сайт loveradio.ru, раздел чарта Big Love 20. Голосуйте на нем за любимые треки.

0: Леони Халлом Скотрекс, Стэй, седьмая строчка чарта Big Love 20 сегодня. На прошлой неделе ребята были на четвертом месте. Обидно, досадно, но ладно, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Давайте двигаться далее. Впереди нас ждет абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И прямо сейчас своих фанатов порадует уже мод новинкой под названием Inda Club.

0: Мот и его трек «In the Club» в эфире Love Radio звучит немножко так по-португальски, да? Ну или я просто уже настроился на самом деле, потому что прямо сейчас нас ждет «Шазам» топ-5 Португалии на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен «Шазам» на этой неделе.
0: Пятое место Элайза и Тиаго Нугуэра «Como é fraco o coração». На четвертой позиции Шейли с треком «Carry Me Home». The Second Voice «Let Me Be» — это третье место. На второй позиции «Who Girl Is Alto» — «Ямайкан» или «Бам Бам». Золото у Шакиры и Бёрна Бой, «Дай, дай». Именно эти треки чаще всего шазамили в Португалии на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
2: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лав-радио. Это официальный чарт Лав-радио. Big Love 20.
1: Номер 6.

Вот так вот, друзья. Я даже немножко в шоке. Вы можете это слышать по моему голосу. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, сегодня на 6-й строчке чарта Big Love 20. А на прошлой-то неделе они были на 2-м месте. Я даже им пророчил сегодня, возможно, первое, но вот нет. И причем точно нет. Они сегодня на 6-м, даже в пятерку лидеров не вошли. Очень странно. А что случилось? Что вы активно перестали голосовать? Я напомню. Сайт loveradio.ru, раздел чарта Big Love 20. Может, вы просто забыли? Вот именно туда надо заходить, чтобы оставлять голоса за своих любимчиков. Сделайте это обязательно. Потому что на следующей неделе нам снова нужно будет с вами подводить итоги. И мне хочется верить, что эта работа как-то, ну, поднимется, попадет в пятерку лучших, к которой мы и переходим прямо сейчас. И сразу рушится интрига. А может, для кого-то наоборот, она устаканивается. Потому что здесь первая строчка чарта Big Love 20 прошлой недели. Диджей Сикато и румынская певица Минелли Естедей сегодня едва попадают в пятерку лидеров. Ну, очень интересный расклад. Давайте смотреть, что будет далее. А пока послушаем сам трек Yesterday.

0: Диджей Сикатой, румынская певица Миннелли, трек Yesterday, пятая строчка чарта Big Love 20 сегодня, где далее очередная абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Видимо, Лера Бервулф что-то знала, догадывалась, что с 15 места попадет на 19 и станет первой претенденткой на вылет с треком «Феникс» уже на следующей неделе, поэтому она перестраховалась и выпустила новинку под названием

0: DJ Anton, The Beat Shakers, My Sherry.
1: Песня номер один.
0: Джастин Бибер и Биг Шон, As Long As You Love Me. Все треки входили в пятерку лучших официального чарта Love Radio в 2012 году. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

интересуется Юлия Зиверт в треке «Газ» прямо сейчас в эфире Love Radio. Почему только четвертое место? Хочет спросить Юлю, и я, конечно, не солидарен, потому что на прошлой неделе трек «Газ» находился на бронзовом третьем месте, на пьедестале, собственно. А сегодня вот одну позицию сдал, но ничего, я уверен, на следующей неделе мы исправим ситуацию. Пока же давайте переходить к тройке лидеров. И, на самом деле, для меня большим откровением стало, что сегодня бронзовые медали забирают Али Фарбен и Рене Миллер с треком «Body Talk». Да, песня хорошая, но как-то, честно говоря, неожиданно. Хотя неожиданностей впереди будет много. Это я вот такой вот спойлер вам, забегая вперед, даю. Давайте слушать песню. Итак, третья строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, «Body Talk».

0: А действительно, у кого-то есть год спустя, а у кого-то неделю спустя. И это очень радостная новость для фанатов Димы Билана и Анны Асти, потому что вы, ребят, молодцы. Вы так голосовали, что с пятого места вернули своих кумиров на второе. А это значит, что у нас снова появляется интрига. Снова борьба за выход к лидерским позициям. К первой, я имею в виду. Поэтому посмотрим, что будет дальше. А пока мы с вами отправляемся в мировой чарт Spotify, чтобы узнать, что там крутилось чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место — Тейлор Свифт, I knew it. Четвертая строчка — BTS, Swim.

Бонзо, Джастин Бибер, Beauty and the Beat, Ники Минаж. На второй позиции Майкл Джексон, Билли Джин.

0: было это у Арианы Гранде «Hate That I Made You Love Me». Именно эти треки чаще всего крутились в мировом чарте Spotify на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
8: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
7: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболета». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: ее трек «Моренито» в эфире «Love Radio» только что, где далее, прежде чем назвать вам первое место, я хочу вспомнить, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Ариана Гранде, «Hey there, mate, you love me».

Teddy Swims, Mr. Know It All. Лирик «Don't Go Mad».

0: номер 6.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
0: Номер 5.
1: Диджей Секатой Минелли, Yesterday.

0: и, собственно, вот так вот и расположились любимые звезды в десятке первых. Единственное, что я не назвал, это, конечно же, кто занял первую строчку чарта Big Love 20. И внимательный слушатель наверняка помнит, что Егор Крид и Артик и Асти эти имена не прозвучали. А все потому, что трек «Карма» с восьмого места врывается на первое. Вот он, прорыв недели. Золотые медали сегодня отправляются сюда. Собственно, прямо сейчас оставляю вас наедине с победителями.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Расставили звезд по местам в чарте Big Love 20, немножко поработали, потрудились. Теперь самое время вспомнить, что пятница, и как следует отдохнуть под лучшие треки от диджея Лайта. Мэшап Микс Big Love Dance в ближайшие 2 часа. Александр Ушаков за пультом. Совсем скоро к вам вернусь.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: и хочется спросить, ну как вы там, друзья, зарядились уже? Успели насладиться любимыми треками в динамичной обработке от DJ Light или нет? Даже если нет, у нас впереди целых полтора часа, так что мы продолжим с вами наслаждаться совсем скоро. Это Mashup Mix Big Love Dance.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио. История игрушек 5. Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Бас и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты. Которые отнимают внимание их новой хозяйки. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: продолжается. Впереди нас ждет еще один час увлекательной музыки в динамичной обработке от Саши. Но, тем не менее, есть еще впереди 10 минут, так что давай наслаждаться каждой минутой этого прекрасного музыкального полета.
1: Реклама.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Горячее начало выходных. Лиглав Дэнс в эфире Лав Радио.

0: музыки.
1: Для музыки.
2: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
3: И если у тебя не было планов на этот вечер пятницы, то вот тебе отличное предложение. В ближайший час мы будем наслаждаться в эфире Love Radio любимыми треками в динамичной обработке от DJ Light в мешап-миксе Big Love Dance, так что присоединяйся. Александр Ушаков за пультом, всем привет.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

Dance. Это в эфире Love Radio. Еще ближайшие 40 минут, так что если не успел насладиться, будь готов. Впереди будет жарко. Мы всегда, когда подходим к финалу, там все интереснее и интереснее, все ярче и ярче. Так что ждем и возвращаемся буквально через пару минут.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: тут можно было бы всем вместе Педро. Но на самом деле есть еще у нас впереди 10 минут любимых треков динамичной обработки DJ Light. Так что ну, давай дождемся, насладимся, а потом будем уже слушать любимые треки в оригинале.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Это Big Love Dance. В эфире Love.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Ну и продолжаем мы наслаждаться любимыми треками на волнах Love Radio. Армин Ван Бюрен, совсем скоро Алифар Бендрена Миллер, Body Talks, Somber, Home Wrecking, на старте часа DJ Cicato и Minnelli.

0: от красотки Мари Краймбрери, только что в эфире Love Radio, где далее другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу мы окунемся в такие танцевальные ритмы от Хюгёля и Солта. Ямайкан или Бам-Бам. Чуть ранее относительно свежая работа от команды «Добро», «Море, привет».

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.

0: Дюрсу, Альфа и Моночао и Мими Пьячен. Только что в эфире Love Radio, где далее расскажу, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд Дженнифер Лопес напомнит, что любовь ничего не стоит. Далее будет The Weeknd, Take My Breath. На точку в этом часе поставит Hugo Le Salt, Ямайка или Бам-Бам. Меня же зовут Александр Ушаков. Прощаюсь с вами до завтра. Вернусь в 12 часов, и мы продолжим наслаждаться любимой музыкой. А в час дня еще и проект Fresh Time нас ждет. Поэтому будь со мной, чтобы узнать, какие новинки вылетели на этой неделе. Пока же. Всем желаю доброй ночи и сладких снов. Пока-пока.
1: Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: talk about.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.